Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

как будто шло своим путем. Медленно и верно, успех в делах, семья и дом, лечили раненые.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Mm-hmm.

Гоняю лошадей по снегу белому и жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Гифка лепивна. Я и фую на вивейта. А поет в лайк.

А теперь ставь плеха фиатрия для кофейка. Принимай от мелового канипаляйка.

Аведова, Тиек, Павукет, да я Кофика. Узнаю, какой ты так клеток. Да я тебя...

Вот такие треки я сегодня наблюдаю на фильме «Ефрики». А теперь по выкид для всех Алена Лев опевну в Нальнике, как Алена Фав Бунге. И для кофека это выкид певна Дови.

А фитя фамукет. Вот такая пивна. Для кофика. Понимаешь?

Вот такая позволяла пиво. А всегда помогает. Пикату. Мне больно, да я... Кофейка. Ага. Не оклевайка.

Aqui, Pipa, vou que Pifilam. Nha, puf, cai. Deia. Cafica. Filho, fai.

А теперь вот такая воля. Слюфаем и наприадаемся. Для кофейка.

Biff, keep here. Biff на дня кофейка капавикеля повыкит принимай. И фиги тут, конечно.

Авистав павукет. Вавай полеки, да я кофека принимай.

0: Là, anche Peppino, gli fido tanto, quindi mai.
1: Я уже принял и с удовольствием готов выполнять заказики и включать классные треки. И скажите, пожалуйста, те, кто слушает, кофеёк, там еще кто-то, как вам по звуку? Потому что я еще поставил по дефолту. Вот, скажите, как вам по звуку? Вот, я от себя поставлю трек Владимир Захаров. Костры. Вот. А с вами мы, Нежное Солнышко и диджей Данчо. И слава богу, мне дали интернет.

был Владимир Захаров. С классным треком «Костры». А я, пожалуй, поставлю от себя еще один трек. Это будет «Denim» — «Письмо». И прозвучит он для прекрасного нежного солнышка. Солнышко, принимай.

Вот такой вот трек прозвучал. А следующий трек вам поставит «Нежное солнышко». «Нежное солнышко», ставь замечательный трек, принимай микрофон.

0: Aqui pilha, pilha, de filho não. Tô, e a fuva me pilha feio. Niva, fosse menina dólica, filho. Se vou na varteia, sempre pra cá, e pilha, lu, de filho não. Tô, pinha, mãe. E ftaf, vaclu, kiki, na lupifno.
1: Я принял уже. Вот. И готов ставить классные треки. То есть я поставлю заключительный трек. Это будет Влад Парфиров «Украду». И также хочу пожелать Светогорскому легкого эфира. Да вообще всем тем, кто будет после нас, легкого эфира вам, ребята. И, возможно, если все будет ок, вы меня уж слышите ровно в 22. Если интернет мне не отключат. Вот. А с вами были мы, диджей Нежное Солнышко и диджей Танчо. Правда, я подключился под конец, но все же я был с вами. Вот. Я ставлю этот замечательный трек. Влад Парфиров. «Украду».

Вот такой вот микрофон у меня сейчас качественный, надеюсь. Сергей 72S, что напишите. По звуку должен быть норм. А я с вами попрощаюсь, но ненадолго. Сегодня, надеюсь, услышимся, родные. 22 ровно. Мы с вами оторвемся. С вами были мы, Нежное Солнышко и Диджей Данчо. Всем тем, кто будет идти против... вести эфиры после нас. Всем легкого и шикарного эфира. А я ухожу. Всем пока-пока.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

дверью, а может, встречу в самом деле любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою, я жду тебя самозабвенно.

0: course.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио Лидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой зажигательной радиостанции «Радио Лидер». С вами до 16.00 диджей Светогорский. И сегодня у меня в эфире Надежда Кадышева и Григорий Кадышев. Дуэт. И сейчас они исполнят для вас песню «Плывет веночек».

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня «Широка река». Напоминаю, что сегодня для вас поют Надежда Кадышева и Григорий Кадышев.

Пятигорске на радиостанции «Лидер». И для вас поют замечательные хиты Надежда и Григорий Кадышева. И сейчас они исполнят для вас песню «Все уже когда-то было».

Для вас поют Надежда и Григорий Кадышевы на лучшей радиостанции «Лидер». С вами Запутан диджей Светогорский. И сейчас они исполнят для вас песню «Вхожу в любовь».

На этом небольшой концерт группы «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой и Григория Кадышева подходит к концу, но не заканчивается мой эфир. У меня есть еще несколько мгновений, а Надежда Кадышева и Григорий Кадышев напоследок вам дарят песню. Пускай вам светит солнце в это прекрасное, замечательное лето 2026.

Спасибо, Надежда, спасибо, Григорий Кадышевы, за пожелание счастья, за такое позитивное настроение, которое вы создали сегодня в эфире. А мы продолжаем. У меня остается буквально полчаса, и меня сменит замечательная наша коллега диджей Эверина. А мы потанцуем под задорные хиты замечательной Натальи Рудиной. Или она известна всем как Натали. Ветер с моря дул, танцуем.

Дорогие радиослушатели, буквально через 15 минут придет диджей Эвелина, а я же с вами прощаюсь, с вами будет диджей Светогорский. До завтра, и завтра будет у меня новая программа. И хочу завершить сегодня позитивной песней в исполнении Натали «Расцвела под окошком белоснежная вишня».

До новых встреч, дорогие радиослушатели, с вами был диджей Светогорский, диджей Эвелина Легкого Эфира. Я специально закончил пораньше, чтобы было время подготовиться.

Всем добрый вечер, с вами Джей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем «А Самуэль, сердце не игрушка», и будет Илона.

Это Бага. И Асмуэль в сердце не игрушка. А сейчас послушаем Акванеон, ты и я. И будет Илона.

Это была группа Аквани Он, ты и я, и была Илона. А сейчас послушаем Мэри Шарн, я так люблю тебя. И будет песенка про меня, Эвелину.

Это была песенка про меня, про диджея Эвелину. И была Мэри Шарм. Я так люблю. А сейчас послушаем Миша Летний и Юля Шатунова. Когда ты рядом. И будет Люся Чеботина. Каблук.

Это были Люся Чеботина каблук и Миша Летний Шатунова, когда ты рядом. А сейчас послушаем Dream Wave. Тебе всегда 18 и будет Любовь Саруханова, Белая кошка. И послушай резко, гравитация.

«Гравитация» и «Любовь Саруханова. Белая кошка». А сейчас послушаем Григорий и Елена Стадник «Дружная семья». И будет «Лапа-лапочка».

Это была Лапа Лапочка. И были Григорий и Елена Садник. Дружно. А сейчас послушаем Айгор «Музыка в сердце моем». И будет Аика Диджитал «Forgive Me» и А Европа «За облака».

Aika Digital, Forgive Me и были А Европа за облака и Айгор, музыка в сердце моем. И я жду вас. А пока послушаем группа Охран по-другому. И будут Альбана и Рамина. Феличитам.

Это были Альбана и Рамина Пауэр, Феличтам и Благрам по-другому. А сейчас послушаем Акмалов и Султан, Delete Me, и будет Анна Немченко, Танцпол Вести.

Это была Анна Немченко, «Танцпол везде», и был Акмалов и Султан. А сейчас послушаем Артем Смайл, «Цыганка нагадала», и будут Джиган, Артик и Асти, и Нилета, «Худим».

Это были Джиган, Артик Асти и Нилета. Худи был Артем Смайл, цыганка Нагадала. А сейчас послушаем Артур Руденко «Один на двоих отель». И будет АИ-306. Вспоминай.

Это был АИ-306, вспоминай. И был Артур Руденко, один на двоих. И отель. Сейчас послушаем. Группа Акванеон, ты и я. И будет Айгор, королева льдов.

это был Айгор, королева льдов, и была группа Аквани Он, ты и я. А сейчас послушаем Him, Join Me, и будет группа Happy Song, любовь номер один.

Это была группа Happy Song, любовь номер один. И была группа Him, Joy Me. А сейчас послушаем Сергей Грищук и дуэт «Гравитация». Ты приходи. И будет еще группа «Восьмерки». Привет, красота!

Это были Сергей Грищук и дуэт «Гравитация». Ты приходи, группа 3 восьмерки. Привет, красота! А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72, и хочу поприветствовать всех слушателей на радиостанциях, которые меня сейчас слушают. А слушают меня на радио «Лидер», радио «Ночь любви», радио «Чистый кайф», радио «Мегамикс Музик». А также хочу поприветствовать всех, кто нас слушает в наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: создателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций, если, конечно, вы хотите попробовать себя в роли ведущего. Уважаемые юзеры, огромная к вам просьба. Ну, переименуйтесь, пожалуйста. Вот я даже не знаю, парень или девушка, то ли цветы дарить, то ли рукой махать привет. А если неадекват, то пошлем его в баню, пусть попарится. А пока, как всегда, я жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет песенка про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Ну вот и прослушали песню про Тюмень, и у меня заказик поступил, а заказик от нежного солнышка для любимого. Она почему-то быстренько спряталась на радио «Ночь любви», и оттуда так раз мне заказик, думает, я не увижу, да? Ну ладно, проверочку, я думаю, прошел. Для любимого, для ее одного, принимай, любимый ее.

Вот пожелание от нежного солнышка, чтоб ее одну любила и больше никого. Вот так вот. А вот у меня нудист, который под юзером 130-й, да, заказал хулигана. Но хулиганов мы не пускаем на лидер, конечно. А вот песенку принимай.

Вот такой хулиган был от юзера 130-го. Привет, привет, Ирчонок. Я вот специально вызвал Ирчонка 130-й, а то ты там пальцы гнул, что ты ее знаешь, она тебя тоже знает. Так вот, для твоего разоблачения я ее и вызвал. Поэтому давай, Калиська, кто ты такой? А Славик 61-й заказал мне. Здравствуйте, говорит, гости. Да это ты у нас гость, не мы у тебя, ядрёна-кочерыжка. Принимай.

скрипач, а едешь Моня. Когда-то Бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

дышмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш справа, моня бис, моня браво.

Вот такой заказик у меня был от Славика. Аннушка, удача. Ну, будь ты трижды царевной, жаба всегда остается жабой, целовать все равно не буду. Царевну лягушку она мне заказала. Принимай.

Видишь, как я угадал, Аннушка, удачно. Точно жаба. Чужие стрелы перехватывает, а потом единственный, чтоб у нее остался, ага. Троих перехватила, а потом плати всю жизнь элементы чужому ребенку, да, в смысле лягушонку. Конечно, конечно. До весны не будить. Ну вот, не знаю, что даже тебе на это сказать. Ну нельзя без меня, говорит, без тебя. Ты же пришла ко мне, значит, без меня точно нельзя. Без тебя, говорит, принимай.

Так до весны не будите, я запомню, что ты заказала, где, говорит, ты, там буду я. Я на лидере, чтобы всегда была здесь на всех эфирах, не только на моих, но и на остальных тоже. Смотри, проверю. Ирчонок, вот 130-й заказал тебе и свалил. Давай послушаем, что он заказал.

Ничего не понял, но вроде бы написано «клянусь». Так что, возможно, и клянется в чем-то. Так что не знаю, в личку я тебе сбросил, переводи. Славик мне говорит, жги, говорит, до рассвета. Не угадал, Славик, еще 1:20 я уйду. Так что, о, вор пришел, тебя только искала. Это, кто она? Вон, до весны не будить. Вора, говорит, хочу найти, и убежала тебя искать. Вот так и будете бегать по всему волнорезу. Говорю же, елки-палки, сиди на месте. Все сюда приходят на лидер, вот все, нет, убежала. Так что, вор, сиди здесь, жди, может быть, и вернется назад, не знаю. А вот до рассвета жечь я, конечно, не буду, Славик, а песенку я тебе поставлю.

Вот такой заказчик у меня был от Славика. А нежное солнышко с радио нас любви заказывает. А опять для своего любимого мужа, говорит, мальчик. Нежное солнышко, ну если он муж, какой же он мальчик? Мужчина, наверное, или до сих пор мальчик?

Вот так вот, твой мальчик никому не нужен. Вот, вот такое сылеви, понимаешь, да? Но у меня и заказик. И не один заказик. Катерины будет любить друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство,

Вот такой вот у меня заказик был. А еще мне сегодня песенку новую подогнали. Сердцем пишу тебя.

0: переживаешь во мне.
1: Вот такая красивая песенка сегодня была мне подарена, и вы ее, конечно же, услышали. Я, говорит, встретил женщину. Да, агентша, хорошо бы женщину, а то встречаешь тут то нифига не фея, то жабы коронованные, то агенты 007. Эх, что такое не везет и как с ним бороться? 007, принимай.

Вот такая композиция у меня была. Вот агентши 007. Вот бегают такие юзеры, провокатор, ядрёна катерышка, да? Ну угадал, юзер, я и вправду милый. Ещё какой. А вот Александр 86 заказал мне параллельные вселенные, да ещё и две штуки. Принимай.

Вот такие вот две параллельные вселенные были у меня от Александра. Данча, он, конечно, балдеет, но почему-то нежную заказал. Ну, принимай.

0: Нет, Ирчонок, не до конца эфира. Закончилось. А опять же нежное солнышко. И опять же почему-то с радио «Ночь любви» заказала для своего любимого мужа. А он говорит, такой красивый, с бородой. Данча, я не знал, что ты бороду отрастил. Принимай.
1: А ты такой красивый, с бородой. В твои попала сеть.

Вот такой заказик у меня был от нежного солнышка для ее любимого мужа. Ерчонок, а вот скажи мне, пожалуйста, что ты там увидела? Говорит, я смотрю в твои глаза. Они такие честные, честные, да? Представляю, принимай.

Вот такой вот у меня заказик был от Ерчонка. Славик, я тебе предлагаю послушать тоже девятый вал, но в другом исполнении. Но этот Егор уже замучил. Давай Стеллу Джанни послушаем.

Вот такой девятый вал прозвучал. Ну, считайте, что это был Славика заказ, а мое исполнение, я имею в виду, другой исполнитель был. Так, юзер 137. Главное, чтобы ты был к лотку приученный, а остальное все пойдет нормально. Агентша пишет мне, неси, говорит, красивую. Да уж, найдешь, пожалуй, если тут жабы бегают. Принимай.

0: Вот такой заказик был у меня от агентши 007. Александр 86 говорит, а поезд-то чух-чух-чух.
1: Товарищи пассажиры, поезд Москва-Одесса отправляется от первой платформы и проследует во всей вашей необъятной родине. Товарищи провожающие, просьба освободить вагоны. Все.
2: А когда поезд уходил огни,

Вот такой поезд был у меня от Александра. Слава Анисин, ну вот и настала твоя очередь. Сейчас будешь чихать, потому что полетит тополиный пух твой. Принимай.

Вот такой тополиный пух у меня был от Славы Анисина. Так, юзер 137. Цветы девочкам, торт мне, смотри, не перепутай. А вот Славик Анисин говорит: распустите паруса. Распускаем, принимай.

Вот так вот валерьяночку врагу, чтобы нервы ему сберечь. Нетрезвой женщине гореть не верь. Трезвой, кстати, тоже. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевском.

Кукота. Ну что ж, сказал с окна котище, я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье спасена.

0: Слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть.
1: Ах, что вы!
0: Мышка пропищала. Я это спьяну обещала. Мораль стучится прямо в дверь.

0: Но кто ты в опере?
1: Последний человек.
2: А в джазе ты король.
3: Слава, ты долго не был на лидере. Это ясно по твоим заказам. Потому что лидеры — это же как Греция. Здесь все есть. Может, говорит, найдешь? Найду, конечно. Вот твоя Мадонна. Принимай.

Вот такая вот Мадонна у меня была от славы. Ну, думаю, заканчивать эфир нужно веселыми композициями. Пампушечка!

Что-то все женихи разбежались, видимо, невесты их разогнали. Ну ладно, я один остался, поэтому буду смотреть на ваш парфюм.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: И снова всем привет-привет! А вот и я, диджей Малая, как всегда, я с вами поведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей 72, за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я, как всегда, поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Но прежде чем я их поставлю, я с вами с каждым поздороваюсь. Спасибо, Слава Нисин. Я приветствую вас. Спасибо за пожелание легкой волны. Так, это у нас Максим, Ирчонок, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Оля Ольга, Сергей 72, Рафаэлка, Радиолидер, Диджей Велина, Нифига не фея, Кофеек, Аннушка Удача, Ирина, Слава Нисин, Я 145 и Юзер 109, 454 и 749. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте.

0: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, я вижу, к нам присоединился Крыло Ангела. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и пока у меня заказиков нету...
2: Привет, моя дорогая.
1: Послушаем. Ой. Привет, привет. Тебе что, интернет
2: дали? Я пришла. Интернет дали. Да. Так что я и теперь с тобой.
1: Наконец-то. Давай тогда здоровайся.
2: Говори. Всем привет-привет, всем хорошего вечера и прекрасного настроения. Мне наконец-то дали интернет. Я буду вместе с Катюшей. Мы с вами проведем эти 2 часа. Дорогая, давай, ставь песню.
1: Я там без тебя уже свою ставил. Давай я тогда поставлю тогда нашу еще. Только ее надо найти пока. Совместную.

0: Дорогая, тебе слово.
1: Ой, так, секундочку, я уже отвыкла, я пока с телефона. Так, сейчас я что-нибудь поставлю такое вот, очень такое классное. Так, сейчас найду. Так, сейчас я ее найду. Блин, не так написал. Сейчас, секундочку. Вот, нашла. Так, ну это от меня будет композиция. Группа Садко. Еду я в Мордовию. Сегодня захотелось что-нибудь такое веселенькое, поскольку меня давно не было. Из-за ограничения. Надеюсь, 2 часа я с вами проведу.

0: И это у нас прозвучала композиция от меня, группа Садко, еду я в Мордовию. Дорогая, тебе слово.
1: Спасибо, дорогая Юляшка. Так, а у меня есть два заказика. И эти два заказика от Славы Анисина. Первый для меня. Ансамбль народной песни Любы Мило Катюша. И для тебя заказик, Юляшка. Юлия Савичева, Юлия. Слушаем.

Прозвучал у нас заказик от Слава Нисин для меня, ансамбль народной песни Люба Мило, Катюша. Так, у нас сейчас Юляшка зайдет, перезайдет с компьютера, и я тогда поставлю ей композицию. Она мне написала, говорит, сейчас я зайду. Сейчас ее немножко подождем тогда. Так, если ее долго не будет, я тогда что-нибудь еще поставлю, а потом поставлю другую. Ну, точнее, вот этот заказ. Что-то мне хорошо даже стало слышно. А то вот наушники, когда включал, мне что-то плохо слышно было. Так, ну ладно. Тогда я сейчас свою тогда поставлю, если сейчас пока ее нету, потому что я вижу. Давайте вот это пока. МВГМА влюбилась.

Так, это у нас была МВГМА, влюбилась. Так, и сейчас пока позвучит заказик у меня. Так, я хочу попоездить, к нам присоединился диджей Докс Ноикст. Вы просто исправьте, и я тогда правильно прочитаю и скажу. Так, это у нас будет Женя Трофимов, комната культуры. Нэнси Исидоров, осень. Ландышев, вторая весна. Слушаем.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

Позвучал у меня заказик от Максима. Женя Трофимов. Комната культуры Нэнси Сидоров. Осень. Ландыши, вторая весна. Так, и как раз к нам Юляшка присоединилась. И для нее заказик от Славы Анисина. Точнее, от Славы Анисина. Юлии Савичева. Юлия.

0: Позвучал у меня заказик. А слава Анисин для нашей Юляшки. Юлия Савичева. Юлия, Юлия. Я тебе написала, как там читается.
1: Я вижу, я вижу.
0: Лоу. Да, лоу
1: Скажи,
0: бега мамба, номер
1: микрофон
0: пять.
1: мне нормально работает? Меня хорошо слышно?
0: Нет, он тихо, что-то у меня громче даже.
1: А, ну хорошо, я подумала, что меня не слышно, переживала. Так.
0: Нет, тебя слышно, но тихо.
1: Опять тихо.
0: Да. Ну ладно, давай, ставь заказики.
1: Я уже
0: Точнее, заказик.
1: налаживала микрофон, мне Даня помогал. Что опять не так? Ё-моё.
0: Не знаю, давай,
1: Вообще не
0: ставь.
1: понимаю. Сейчас буду налаживать микрофон.
0: Ты там нашла
1: Ну, он
0: заказ?
1: пошел искать. Подожди секунду.
0: Ты бы лучше заказ искала бы.
1: Ты мне скажи, меня сейчас хорошо слышно?
0: Но все равно тихо. Потом разберешься с этим. Давай ставь заказики. Точнее, заказик.
1: Так, подожди, а от кого заказ-то?
0: Так, это у нас Adiji Dogs Noixite.
1: Короче, скажу о DJ Dogs. Так, у DJ
0: Так.
1: Dogs у нас будет заказ. Лоу Бега, Мамба номер 5. Принимай.
0: Хотел поприветствовать.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Заказиком я позвучал.
1: Погоди
0: Ой, точнее,
1: секунду.
0: у Еляшки позвучал.
1: Подожди. Да, это Катюш, поставь пока что. Я пока микрофон налажу, сделаю громче.
0: Я ж тебе написала.
1: Или меня
0: так,
1: нормально
0: заказик
1: слышно?
0: у меня будет.
1: Я не пойму.
0: Так, что-то... А, нет.
1: Катюш, скажи, пожалуйста, меня сейчас нормально слышно?
0: Ну так же.
1: Да, блин. Сейчас подожди,
0: Я не знаю.
1: Буду делать. Давай, пока ставь, я буду делать.
0: Так, заказик у меня будет от чайки. Ну, посей его, дыши со мной. Так, и этот заказик у меня. Так. От Юли... Точнее, для Юляшки и для Слава Анисина.

0: какой-то. Заказ. Они в этом находятся. Ой, придется туда мне скачивать. Или попробовать по-другому.
1: Я
0: на
1: тебя
0: английском,
1: слышу.
0: потому что она же на
1: Поставь пока
0: английском.
1: что ты, я сейчас микрофон налажу.
0: Да я знаю, знаю. Просто у меня не получилось. Так. Потому что если неправильно пишешь, ну тебе так не находит. Пишешь на русском языке. Так, давайте вот это тогда поставлю.

0: Заказик у меня
1: Так, ну я
0: прозвучал.
1: тут.
0: Заказик у меня прозвучал. От чайки для нашей Юляшки и Слава Нисина. Сей бы одыши. Я сейчас занята была,
1: Спасибо
0: не
1: вам
0: могла тебе
1: большое за
0: переслать.
1: ваши заказики для меня. Мне очень приятно. Спасибо большое. Кстати, как меня слышно?
0: Ну, сейчас вот лучше уже слышно.
1: Ну, я позвонила Дане, и он мне объяснил, куда нажимать, и я все сделала. То я уже позабыла все.
0: Так, сейчас я быстро если найду. Так, посмотри, знаешь, какую песню? Этот заказ у нас со
1: Ну,
0: Славой
1: давай я
0: Нисиной.
1: пока...
0: Короче, от Киркорова. Виктория.
1: А, Филипп Киркоров, Виктория.
0: Да.
1: Так, сейчас я ее найду.

0: Вы все
1: Блин, за место
0: скидываете,
1: Виктория
0: можете не... То есть...
1: написала Фиктория.
0: Вы можете скидывать и мне, и Юляшке. Не все, это мне точнее скидывайте. Юляшке тоже скидывайте.
1: Блин, что-то у меня этот заказик не находит.
0: А ты просто напиши Филипп Киркоров Викторию. Че, нет
1: Ну, я
0: такого?
1: так и написала. Меня не нашло.
0: Подожди, я посмотрю сейчас.
1: Есть Киркоров, Филипп полетели, Марина, струны, диско, партизаны. О, надо хотя бы будет ее поставить. Хорошо, молодец.
0: Не знаю, сейчас я... Надо посмотреть в
1: Ну,
0: этом поисковике, как
1: давай
0: он
1: я пока что
0: называется.
1: поставлю от себя.
0: А потому что у меня
1: А то
0: заказ
1: время
0: есть.
1: идет, а то время уйдет, а эфир пустует.
0: Подожди. Я
1: А
0: тебе
1: то я
0: просто
1: боюсь, чтобы
0: хочу
1: интернет не пропал
0: написать,
1: опять.
0: как правильно.
1: Я поняла.
0: Марьяна,
1: А,
0: кто...
1: значит,
0: Ладно, сейчас...
1: Катюша опытная, а я не опытная. Да, Катюша, 5 лет эфир, а я эфире 2 года. Как бы у меня опыт тоже есть. Нормальный поворот. Я еще не опытная. Круто.
0: Ну, у нас Юляшка, просто у нее она. У меня тоже такой тоже бывает. Если я не могу найти. Я просто поисковик. Смотрю, как она называется, все. Если ее нету, я ее скачиваю. Сейчас я ее скачаю тогда.
1: Да ладно, Слава Анисин, все хорошо, я не обижаюсь. Просто я
0: Так,
1: немножко
0: Лузик к нам.
1: шокирована, если честно. Вот. Но у меня сегодня хорошее
0: Лузик к
1: настроение,
0: нам
1: поэтому я
0: присоединилась.
1: не обижаюсь.
0: Лузик к нам присоединилась. Приветствуем тебя. Располагайтесь, чувствуйте себя как
1: Приветствуем,
0: дома.
1: приветствуем. Хорошего вечера. Мы рады, что вы к нам присоединились.
0: Так, все, сейчас у меня добавляется. И ты ее
1: Угу,
0: можешь сейчас
1: хорошо.
0: поставить. Называется «Моя Виктория». Не
1: А,
0: знаю, она как мне.
1: сейчас найду. Мне ее не высветило, мне только показала единственная моя.
0: Не, сейчас она мне добавится, ты ее тогда поставишь.
1: Блин, я бы уже прожать себя поставил. Я нашла 3 новые песни от себя. И поставить никак не
0: Но у
1: могу.
0: меня здесь еще есть. Так, Лузик, сейчас мы
1: Ну, я
0: цветочки
1: так и
0: подарим.
1: поняла, что много лет знакомы с Катюшей. Это ж хорошо. Нужно знакомиться, общаться, как бы. Вот. Так же гораздо лучше будет, если, вот, например, общаемся там, все такое. Общение, как
0: Катюша,
1: говорится,
0: это
1: продлевает
0: я.
1: жизнь. Диджей Малая, это
0: Диджей Малая.
1: Катюша. Я думала, вы
0: Давай,
1: знаете ее
0: ищи на
1: имя.
0: русском языке. Давай.
1: Вот, теперь у меня ее нашло.
0: Ну вот, давай, ставь тогда. От
1: Так,
0: Славы Анисина заказ.
1: ага, ставь. А, это Слава Анисина заказ?
0: Да?
1: А, так. У меня будет заказик от Славы Анисина, Филипп Киркоров, моя Виктория. Принимай заказик.

0: Как это не она? Давайте я уже проще от тебя
1: Точнее,
0: поставлю.
1: там другая композиция. Я тебе сейчас отправлю еще заказ от кого.
0: Я бы уже проще
1: Вот
0: бы
1: я
0: от
1: тебе
0: тебя
1: отправлю.
0: поставила, у меня столько песен висит.
1: Но у меня тоже здесь заказы. Я тебе пересылаю их.
0: Не успела я зайти, как меня уже закидали заказами. Это поворот
1: Смотри,
0: событий.
1: заказ я тебе скинула. Это, короче, от диджея
0: Подожди.
1: 108 енот.
0: Короче, от енота, по-русски говоря.
1: Да. Давай, найди эту композицию и поставь.
0: Но я все равно эту песню, моя Виктория, я все равно ее поставлю, но чуть позже от себя.
1: Спасибо, Данча.
0: Так.
1: Я полежу,
0: О,
1: пожелала
0: Дань, привет.
1: пожеланиям кофеечка.
0: Наконец-то ты пришел. Долго я тебя ждала.
1: Приветик,
0: Так. Так, сбилась я с толку. Так, это у нас
1: давай,
0: будет
1: заказ-то.
0: заказик от диджея 108 енот. Верка Сидючка, все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Принимай.

0: Это у нас прозвучал заказ. От диджей. Вот, дорогая, тебе слово, потом ты ставишь казики дальше. Начинай и заказывай. Давай.
1: Так, тогда я вот этот заказ поставлю от Лузерки, если ты говоришь, что у тебя уже 4 заказа. Так, это будет у нас Алиса Невская, любовница.

0: Секрет 2 потом поставлю. Это у нас будет от диджея Данчо. От Дани. Аркадий Кобяков, Журавли. Так, Катюш, почитай, пожалуйста, личку. Сейчас.
1: Так, читается...
0: И напиши мне, а я...
1: Ваентис. Ваентис Джейдит.
0: Ваентис... Как там еще?
1: Ваентис Джейдит. Примерно так.
0: Будет заказик от Дианы. Как еще раз? Ваентис...
1: Ну ты что, не можешь запомнить? Джейдит.
0: Катюш.
1: Я тебе только сейчас сказала.
0: Джейдит. А, Ваентис Джейдит. Принимаем.
1: Да.

Что-то у Юляшки там интернет, что ли, пропал, я что-то не пойму. Тогда придется мне ставить тогда, если у нее интернет так ловит. Я тогда сейчас поставлю.

0: Заказик у меня прозвучал от слова Нисина. Андрей Державин, Катя Катерина. Дорогая, тебе слово.
1: Ну, наконец-то поставлю два заказика. Потому что там у меня с компьютером не то. Что-то я с компьютера сидеть вообще не могу. Что-то все крутит, крутит, крутит. Вот, что выскакивает все, не пойму. Вот. Так. Так, от Дани у меня будет заказ Аркадий Кубиков Журавли. А второй заказ у меня будет от Дианы. Я его уже говорила. Вот, поэтому слушаю.

0: Так, это у нас был заказик от диджея Данчо, Аркадий Кобяков, Журавли. И сейчас я поставлю от себя Любе
1: Я
0: Самоволочка.
1: тебе написал, у
0: Слушаю.
1: меня заказы.

0: Так, это была композиция от меня. Любая самоволочка, дорогая, ставь сразу два заказика.
1: Так, у меня будет два заказа сразу. Первый заказик у меня будет. Так, если я не ошибаюсь. От Никто. И будет Милен Фармер Секстоник. И второй заказик у меня будет от Енота. Токио, мы будем вместе.

0: Позвучали у меня два заказика. Первый был у меня от диджея Dogs Next. Это у нас была Милен Фармер Sex Tonic. И второй был от енота. Токио, мы будем вместе. Так, дорогая, тебе я скинула один заказ. Сейчас я тебе напишу еще второй как название. Я тебе написала, как называется, и
1: я...
0: вот этот заказ.
1: Я вижу. Мне еще нужно его найти.
0: Поставь пока один, а потом будешь искать другой.
1: Да, да, точно. А, вот, нашла. Так, первый заказик у меня будет у Славы Анисина, Филипп Киркоров, Дива. Так, второй заказик у меня будет от Чайки, Рендекс, Hold Me For A While. Слушаем, принимайте заказики.

0: Дорогая, передаю микрофон тебе.
1: Я думаю, ты название скажешь. Ну ладно. Так, я тогда поставлю сразу три заказика у меня будет. Так, от одного это слушателя будет у меня. Две песни, то, что он долго уже ждет. От никто. Дим Билан «Острой бритвой». Так, по-моему, от него сейчас я посмотрю. Да. Потом Дмитрий Лик и «Свое дело тонкое». И третий заказик у меня будет от енота. Эй, подружки, диджей Кокетка.

Свое тонкое дело мы знаем и не смотрим противнику в рот. Постепенно Донбасс зачищая, не спеша, тихо двигаем фронт. Это дело совсем непростое, только заднюю поздно включать. Свое тонкое дело святое, от врагов русский мир защищать. СВО! Дело тонкое, СВО для нас не война. СВО! Дело громкое, это голос добра. СВО! Дело жесткое, мир от зла очищать. СВО! Дело тонкое, свой народ защищать. СВО! Дело тонкое, мир от зла очищать. Это дело прошито терпением. Мы давали врагу выбирать свое тонкое дело военное. По-другому им нас не понять. Свое тонкое дело мы знаем. Вместе с нами страна и народ. Мы победу свою приближаем, не спеша, тихо двигая фронт. СВО – дело тонкое, СВО для нас не война. СВО – дело громкое, это голос добра. СВО – дело жесткое, мир от зла очищать. СВО – дело тонкое, свой народ защищать. СВО – дело тонкое, мир от зла очищать. Свое тонкое дело мы знаем и не смотрим противнику в рот. Постепенно Донбасс защищая, не спеша, тихо двигаем фронт. Это дело совсем непростое, только заднюю поздно включать. Свое тонкое дело святое, от врагов русский мир защищать. СВО! Дело тонкое, СВО для нас не война.

жесткое. Мир от зла очищать. Сво. Дело тонкое. Сво для нас не война. Сво. Дело громкое. Это голос добра. Сво. Дело жесткое. Мир от зла очищать. Сво. Дело тонкое. Свой народ защищать. Сво. Дело тонкое. Сво. Дело тонкое. Сво. Дело тонкое.

0: Прозвучали все эти три заказика. Дорогая, тебе слово.
1: Так, а у меня будет два заказика, но я поставлю один. От Никто. Три пули навесели. Слушаем.

0: Это у нас прозвучало заказик от никто. Так, я забыла. Сейчас, секунду. Три пули на веселе, дорогая,
1: Три
0: тебе
1: пули на
0: слово.
1: веселе. Так, придется мне три заказа поставить. И время немножко взять у Дани. Потому что мне три заказа. Так, давай тогда прощаться, и я тогда поставлю.
0: Я прощаться не буду, я же тебе сказала, что я до 11 буду.
1: А, все, поняла. Значит, я буду прощаться. Да, ты будешь, да, с Даней. Так. Первый заказик у меня будет. Сейчас
0: Завтра,
1: я скажу.
0: если Иннет будет, его не ограничит, то я тоже выйду с тобой в 8 часов.
1: Хорошо. Так, первый заказ у меня будет от DJ Dogs Next. Next. Это будет The Offspring Pretty Fly. Так, второй от Анисина. Питкун Голубев Макарский. Белль. И третий у меня будет от Чайки. Ивис Лерк, Rise Up. Да, и я с вами буду прощаться. Мы услышимся с вами завтра. Будем принимать ваши заказики, как всегда. 20:00 до 22 часов. До 22 часов будем принимать их. И выполнять, как всегда. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. До встречи. До завтра.
2: Montag lieben, Glauben, Globen.

Все, я принял микрофон, и я хочу поздороваться со всеми. С вами диджей Данчо и диджей Юляшка. Пока у нее есть интернет, она проведет это время со мной. Вот. Также, ребята, скажите, как по звуку вам, потому что мало ли чем, но надеюсь, нормально. Ну, я от себя поставлю трек Алексей Степин «Дорога до гитары 2». Принимайте.

0: Вот от меня. Алексей Степин. Дорога до гитара 2. Я передаю тебе микрофон, Юляшка. Принимай и ставь замечательную композицию.
1: Так, ну, у меня, короче, будет заказик вот никто. Уже ждет очень долго, поскольку у Катюши было много заказов, поставить не могла. Поэтому принимай.

Так, Юляшка что-то выбила. Поэтому ставлю я трек от себя. Это будет Артем Тото, Баяна Май. И заказик это будет от меня для диджея Алинки и Островок 123.

по поводу этого красный трек, я пока увидел поступившие мне музыкальные заявочки. Наконец-то я их увидел. Вот, сейчас все обязательно найду и поставлю. А пока прозвучит трек для диджея Алинки и Островок 123. Трек немножко с намеком для них, поэтому слушайте.

А сейчас я поставлю заказик от Славы Анисина. Сейчас я найду данный трек. Вот. Обязательно включу. Так, сейчас мы его найдем. Так, сейчас я его скачаю. Надеюсь, в этот раз, Слава, я тебе поставлю тот трек. Просто у меня что-то с интернетом, и не всегда долго качается. Иногда быстро, иногда долго. Поэтому... О, тебе повезло. Трек скачался. Поэтому... Сейчас я его добавляю в лист. Так, сейчас мы его добавляем в лист. Поехали. Так что, Слава, принимай. И этот трек звучит для тебя.

Бэк был для Слава Нисина. Просил меня поставить. Следующий заказик прозвучит для Чайки. Она попросила поставить песню. К сожалению, тоже на английском, поэтому я название прочитать сам не смогу. Но трек я нашел. Спасибо. Выполняю этот музыкальный заказ. И уже трек летит в эфир.

Оп, я поставил этот трек. Чайка, надеюсь, это тот трек. Вот. Мне он очень понравился тоже. Спасибо. Очень ностальгический трек. Реально. А я сейчас выполню заказ от слушателя Никто. Ну, ник, один некто написано. Вот. Сейчас трек добавляем. Так. Вот он. Так. Все, я добавил этот трек. И уже летит в эфир. Надеюсь, тот трек, если что, напишите мне. Если не то, что-то включу. Поэтому слушаем.

Ее трек прозвучал для слушателя «Никто». Вот. А следующий трек прозвучит для слушателя DJ Dogs Nox. Трек сейчас добавлю. Как раз докачался. Сейчас мы его добавим. Вот, добавили. Все, и запускаю в эфир. Так что принимайте.

Следующий трек прозвучит для всех радиослушателей и для всех любителей русского шансона, потому что я поставлю Вячеслава Антонова трек «За глубинку». И пока играет этот трек, я пойду искать остальные заказики, которые у меня появились.

вот такой вот трек прозвучал. А следующий трек прозвучит также по заказу от диджея Dorks Nox. К сожалению, с английским у меня так себе, поэтому прочитал. Не судите строго. Вот. И песня будет тоже на английском языке, поэтому ставлю

0: сейчас я
1: пойду найду сейчас заказик от слушателей никто. Так, сейчас я его добавлю. Трек я нашел. Так. Тоже на английском языке. Так. More See Me Event. Трек называется. Сейчас я его добавлю в плейлист. Так. Добавляем и включаем в эфир.

трек прозвучал. Я поставлю следующий трек. Это будет для Алинки и Островка 120 от меня. Песня Аркадия Кобякова. Любовь моя, как лебедь белая.

Какого Анисину ты попросил поставить? Мадонну? Я тебе трек уже нашел. Трек уже добавил. Поэтому принимай.

У меня было ограничен интернет, но, видимо, что-то выключали они. Вот, я не мог зайти никуда. Сейчас все нормально, поэтому слушаем и наслаждаемся. И также, кому не сложно, если не затруднит, можете, пожалуйста, мне перезаказать, кто заказывал треки из последних, потому что из-за того, что мне пришлось обновлять страницу, у меня все исчезло.

случай, когда нужно, дублируйте мне заявочки, я обязательно выполню. У меня просто что-то интернет вырубался. Работали только вот эти белые списки. Вот. Ну, все это бывает. А сейчас я добавлю трек для DJ Dark Snouts. Сейчас мы его найдем. Так. Нашел этот трек. Сейчас поставлю в эфир. Принимайте.

следующий трек будет от меня для всех. Это будет Влад Парфиров «Ландыши». Поэтому слушаем.

Вот так прозвучал. Следующий трек прозвучит для слушателя с ником ArtNap. Трек я уже нашел. Поэтому принимай. Надеюсь, тот трек. Если что, отпишись в личку, если не тот нашел. Но старался. Поэтому слушаем.

0: Следующий трек из меня прозвучит для любителей современной музыки, более современной, потому что трек будет группа Сквозь Баб. Трек я люблю любых, поэтому зацените и слушайте.
1: Какие женщины тебе нравятся?
2: Сквозь бабитку.
3: У меня нет особых предпочтений. Если у нее есть непоколебимые принципы,

0: парня, мото-мото, запал на тебя. Сейчас подойдет.
1: Трек прозвучит для диджея Dark Snokes. Он просил поставить классную песню. Я ее сейчас добавлю и включаю. Сейчас. Поехали.
2: Vem, vem, vem, vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui. Por favor, né?

Вот такой вот трек прозвучал. Следующий трек прозвучит от меня, дабы разрядить такую классную обстановку и кайфануть. Трек будет диги-диги-диги-диги-ей, поэтому слушаем.

я начинаю звучить. Я диджей Dirk Snog. Я нашел уже этот трек. Сейчас его включу.

И следующий трек прозвучит от меня для всех, пока я ищу очередные заказики музыкальные. Будет «Вовян и белые тени». Голубка. Очень классный трек, поэтому слушаем.

0: A minha pronúncia.
1: Олег Газманов, эскадрон. Он прозвучит для всех и тех, кто любит творчество Олега Газманова.

Следующий заказик к мне прилетел от нежного солнышка. Так, она просит поставить трек «Маргарита Орская, любимый муж мой» для меня. Но я выполню сейчас этот заказ. Сейчас я этот трек добавлю. Так. Так. Вот он. Все. И погнали. Трек в эфир летит.

Я диджей Darks Nox попросил поставить интересный трек. Я его нашел и запускаю.

Так звучит. Для слушательницы диджейга. Поэтому принимай. А от меня этот трек будет.

Очень как-то звучит для диджея Dorks Nox. Просил поставить тоже интересный трек, который на английском языке я не могу прочитать, поэтому слушаем. Сейчас я его добавляю, все, и запускаю в эфир.

Джейда Снокс просит поставить Дженнифер Лопес. Выполняю, сейчас я этот добавлю этот трек. Так. Вот добавим сейчас Дженнифер Лопес. Так, сейчас. Так, сейчас. Шапка чуть-чуть зависла у меня. Сейчас я его заново сохраню. Все, ставим трек, перезагрузим его. Поехали.

А следующий трек я поставлю. Трек о самом близком человеке. Конечно же, этот трек о маме. Звучит Магеллатов Виктор и группа Seven Rose. Мама. Вот. И приятного прослушивания.

Лик передо мной, он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской, твой сын совсем уже седой.

вас прозвучал последняя композиция от меня прозвучит. Будет в моем исполнении кавер на песню «Я ухожу». А мы услышимся с вами завтра, ровно в 12:00. С вами был DJ Данчо. Услышимся обязательно завтра. Так что всем спасибо, кто слушал. И я включаю последний трек.

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».